0: це повідуває. Усуваєм, а це повідуває.
1: Заповлена.
2: Можу колбу, догіл, гіту. Мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес